0: Спортски дух и най-вече хитове. Доносити. Арена Радио. Твой спортски радио. Арена Радио.
1: Ей, принцесо!

Най-актуални хитови данашнице. На едином правом и първом Черногорском спортском радио Арена.